бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

волосы, волшебные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою мир прекрасный увела.

тебя взяла семья и дом, лечили раненые.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пьянею.

Thank you.

связано с тобой, где бы ни был я.

Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню,

дорогие короля, провожаю их я. Вот все ближе они, все и громче рыдания.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья. Совращение молодежи.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Повсюду годы долгие, сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Добрый субботний день, дорогие радиослушатели. Я рад вас приветствовать на самой лучшей радиостанции «Лидер». С вами диджей Светогорский. Сегодня у меня большой эфир. Сегодня у меня много запланировано хороших песен, позитивных песен. Потом у нас будет сегодня стол заказов с диджеем Данчо, как обычно мы в выходные. А сейчас я хочу начать эфир небольшой игрой «Тоже угадай мелодию». Вчера, да, проводила кофеёк, угадай мелодию, много песен, да, я угадывал, и многие угадывали, кто был. А я хочу провести свой угадай мелодию. Да, он может будет без баллов, да, он может будет как-то тоже, это самое интересно. Но мне даже кофейка интересно проверить, насколько вот она подкованная в плане музыки, поэтому... Кто хочет, можете отгадывать, кто просто слушает музыку, слушайте, конечно же, будет только плюс. Итак, угадай мелодию от диджея Светогорского. Итак, я хочу поставить первый трек, посмотрим, как отгадаете. Может, вы не знаете эту мелодию, может, знаете, пишите.

А я поздравляю всех сегодня с праздником. Сегодня День молодежи. У кого-то еще сегодня праздник выпускной в школе. Возможно, сегодня еще какой-нибудь праздник. Я, в общем, всех поздравляю. И, конечно же, сегодня диджей Пятигорский на позитиве после пиццы, которую я вчера ел во время эфира «Угадай мелодию». Поэтому хочу дать небольшой совет. Чтобы угадывать мелодии, особенно у кофейка, поешьте пиццу и во время этого, конечно же, угадывайте. Никого носом натыкивать не нужно. Нос еще пригодится. Блестящая апельсиновая песня. Специально для кофейка. Специально для кофейка апельсиновая песня. Чтобы снились апельсины после пиццы.

0: А я выполняю заказ, который мне пришел сейчас от Искорки, Стас Михайлов, «Белая береза». Я, конечно, песню поставлю, но сам с этой березы наворачиваться не буду.
1: Далеко за речкой рос худрый.

А сейчас я хочу поставить песню специально для кофейка, песню в исполнении Марины Хлебниковой «Чашка кофе», а я побежал за пиццей.

А мне поступил новый заказик. Я его сейчас нашел в своих закромах. Клим Добров, у Бога на тебя особый вкус.

Итак, я нашел песенку, которую заказала мне Искорка, Сергей 72. Любите друг друга для нежное солнышко. Но сначала у меня будет подарок для самого Сергея 72. И нон-стопом прозвучит сразу заказик от Искорки Сергея 72. Любите друг друга, но сначала подарок у меня для Сергея 72.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство,

Это был Сергей 72 с песней «Любите друг друга» для нежного солнышка Искорка заказала. А нежное солнышко отвечает Искорке песни Евгения Коновалова. Оля, принимай заказик.

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Следующая песня называется «Данчо на волне».

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Сейчас я добавляю еще одну песню. Сейчас, минутку. Все, я ее добавил. Песня называется «Данчо и солнце». Полетели дальше.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Для вас сегодня в эфире диджей Светогорский. Диджей Данчо присоединится чуть позже, так как у него проблемы с интернетом. Он и должен присоединиться сегодня в 15 часов, так как у нас двойной эфир. Час веду я, час ведем мы с ним вдвоем. Если какие-то заказы не найду, не переживайте, мне поможет в этом диджей Данчо, когда присоединится. А пока я поставлю песню. А пока я поставлю песню группы 140 ударов в минуту. Песня называется «Тополя».

Итак, час моего эфира прошел просто на одном дыхании. Мы пошутили где-то, посмеялись. Наоборот, я поднял всем настроение. А сейчас встречайте под барабанную дробь. Диджей Данчо, мой соведущий, после трека, который я ему подарю. Итак, диджей Данчо, после трека, встречайте.

Ну а я уже на связи. Всем-всем-всем привет. Всем тем, кто слушает Радио Лидер. С вами мы, и диджей Светогорский, и я, диджей Данчо. Будем радовать вас, а я включу от себя лично для вас свой кавер. Какой-то кавер вы сейчас услышите. Поехали.

0: Это вот, наверное, прозвучало от меня. Я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский, принимай, а я пошел искать заказик.
1: А сейчас, дорогие радиослушатели, я хочу представить вам свой проект, он скоро будет уже закончен. Он называется «Подарки от диджея Светогорского радиостанции «Лидер». Это новый проект, который будет вот-вот скоро презентован. Каждая песня про каких-то наших диджеев, про наших коллег, про нашу радиостанцию. И, конечно же, скоро у нас будут новые джинглы, новые, конечно же, песни. И вы, конечно же, все это услышите, все будет представлено. Ну и сейчас я поставлю песню. Да, я ее уже ставил, но диджей Данчо ее не слышал, потому что были проблемы с интернетом. Вадим и Евгений, новая песня.

0: А я сейчас передаю эстафетную палочку DJ Данчо. И скажи, пожалуйста, DJ Данчо, как тебе мой новый проект?
1: Я тебе скажу так, то что ты молодец, классно получилось. Вот. О, молодец. Я тут пытаюсь трек найти, который ты мне скинул, но у меня почему-то поиск вообще не работает сегодня что-то на некоторых треках. Поэтому, ну, трек я обязательно попробую найти, но пока я поставлю комиссар Туман Туманище, потому что именно тот трек я найти вообще не могу никак. У меня... У нас сегодня все просто интернетом, сегодня прям вообще капец полный. И ничего не ищет меня. Ну я поставлю тогда Туман Туманище.

0: ट्रैक тот трек, который заказала Снежка, я попробую найти обязательно, но у меня сегодня, правда, вот с интернетом что-то очень плохо все. Еле грузит. Но я передаю тебе, диджей Светогорский, микрофон принимай и ставь замечательную композицию.
1: Я тоже пытался найти трек, который Снежка заказала, но я не знаю, тот это или не тот, но судить, конечно же, тебе. Попробую.

Я честно скажу, я этот трек первый раз слышу, поэтому даже не знаю. Вот. Но у меня Снежка заказала очень такой бомбовый трек, который мне самому очень нравится. Она написала только слова из песни «Прощай, Андрей», но я так понял, что это песня. Поэтому принимай парадокс «Темно-алая кровь». Классный трек, между прочим, очень. Мне самому очень нравится, поэтому принимай.

0: год, шикарный трек. Прозвучал по просьбе Снежки. Классный трек, между прочим. Я передаю тебе, диджей Светогорский, микрофон. И ставь какой-нибудь замечательный трек под себя.
1: Кстати, вчера хочу заметить, вчера был караоке, проводила его очень классно Снежка. Я, кстати, даже запомнил одну песню, которую она ставила вчера, когда было караоке, и я ее тоже угадал, поэтому я ее сейчас поставлю.

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Перед тем, как передать эстафетную палочку диджею Данчо, в связи с Днем молодежи поставлена галочка «Принимать звонки». Звоните в эфир и заказывайте треки. Я принимаю и звонки.

0: спасибо, диджей Святогорский. Вот я тебе просто сообщение передал, то, что тебя просили.
1: Вот.
0: Так, а я включу следующий трек. У меня Снежка тут сегодня прям просит зачетные треки, потому что она попросила «Дыши, взгляни на небо». Поэтому, ну, принимай. Тоже трек многих школьных дискотек. Да и сейчас он популярный во многих дискотеках и в клубах его ставят, поэтому включаю.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможно и мечтать.

0: Такая вот прекрасная композиция прозвучала. Роль по Снежке, спасибо за такой трек. А я передаю микрофон DJ Светогорскому, поэтому принимаю.
1: А мы продолжаем дальше. Напоминаю, дорогие радиослушатели, что включена кнопочка «Принимает звонки», поэтому мы ждем и звоночка в прямой эфир. Мы рады будем с вами пообщаться, ответить на ваши вопросы. Также поздравить песню, поздравить можете кого-нибудь с каким-нибудь праздником. В общем, пообщаться в эфире. Это мы сегодня с вами тоже дадим, дорогие радиослушатели, вам возможность высказаться. А сейчас я нашел заказ в своих закромах после пиццы, съеденной вчера во время караоке. Завалялся у меня заказик от Снежки. А это будет Нэнси, дым сигарет с ментолом. Видите, иногда пицца-то помогает творить чудеса.

Это был заказ от Снежки, дым сигарет с ментолом группы Нэнси. Перед тем, как я передаю эстафетную палочку диджей Данчо, я хочу поделиться. Вчера был очень интересный матч «Угадай мелодию», который проводила Кофеек. Она решила применить тактику «Кручу-верчу, запутать хочу, кручу-верчу, запутать хочу», но никого не запутала, все равно много было и победителей, и вот я набрал 33 балла. А у тебя, Данчо, получалось у Кофейка выиграть в «Угадай мелодию» или ты не играл еще? Поделись, пожалуйста.

Ой, ну, я вообще в том-то дело то, что под конец, потому что у меня был ограничен интернет, и только вечером включили. Вот. Но все получалось. А я тем временем от себя поставлю трек, если ты не возражаешь. Это будет «Ландыши». Так что поехали.

0: звучала композиция, а я передаю микрофон диджею Светогорскому. Принимай.
1: Диджей Данчо, перед тем, как я поставлю следующий заказ и ко Снежке, скажи, пожалуйста, ты такую группу Буни М знаешь?
0: Конечно, знаю.
1: Значит, она меня сегодня решила вообще насмешить. Она написала, представляешь, не Бонни М. Я хорошо понял, что это Бонни М. Она мне написала группа Бонни М. Так что, Данчо, знай, если будет заказ группы Бонни М, это Бонни М.

0: Это был заказ от Снежки на песню Bonnie M. Я выбрал, кстати, песню «Река Вавилон». Работа настоящего диджея заключается в том, что не только поставить песню, но и поднять настроение. Поэтому я сейчас передаю эстафетную палочку диджею Данчо и хочу спросить. Ответь, также, кстати, тоже с юмором, как я ответил. Ты знаешь группу Bonnie M?
1: Согласен, классная группа. Как говорится, умеют нас удивлять. Вот меня тоже, например, Снежка удивила, она что-то в Новый год захотела, поэтому и попросила меня поставить песню «Дискотека авария», поэтому я ставлю новогоднюю «Дискотека авария», хотя до Нового года еще долго, но даже сейчас 187 дней еще осталось до Нового года, но все же я поставлю песню.

0: Вот такой вот трек был. А я передаю микрофон диджею Светогорскому и отвечу что-нибудь, как тебе то, что нас тут заряжают юмором. Вообще классно.
1: А я считаю, Данчо, что она поставила песню не потому, что Новый год, как ты говоришь, через 187 дней, а потому что Дед Мороз и диджей выполняет ту же самую функцию, дарят подарки. А ты со мной согласен?
0: Конечно, согласен. Ставь какой-нибудь замечательный...

Вот такая песня и к ней постскриптум. Прости меня за все, стань моим мужем, твое нежное солнышко. И, кстати, диджей Данчо, я придаю тебе эстафетную палочку.

Меня тем временем Снежка попросила поставить группу Сиси Кейдж. Я поставлю свою любимую песню этой группы, поэтому принимай.

0: Вот такая вот композиция прозвучала по просьбе Снежки, то есть она попросила просто группу CCKation, а я подобрал вот этот трек свой любимый. Надеюсь, понравилось, а я передаю микрофон диджею Светогорскому. Принимаю микрофон.
1: Да, дорогие радиослушатели, сейчас радостная новость, потому что я сейчас посмотрел расписание, у нас вроде как свободный эфир, поэтому мы еще с диджеем Данчо задержимся, еще поставим ваши заказики, покреативим. Но тут хочу спросить перед тем, как я поставлю песню. Снежка жжет сегодня, она заказала песню Славы Мясникова «Бабайка». Скажи, пожалуйста, а стоит ли бабаек бояться? И по твоему мнению, диджей Данчо, что это такое или кто это такая бабайка?
0: Тут разные варианты есть. А я считаю, что бояться не стоит. Это просто такие существа, которыми пугают маленьких детей.
1: А они существуют?
0: Нет, конечно. Это невидимое существо.

0: Пока я отбиваюсь от бабайки, я передаю эстафетную палочку диджею Данчо.
1: Меня Снежка попросила песню в исполнении Сергея 72. Я с удовольствием выполняю этот заказик и ставлю трек уже в эфир.
2: Вот и осень. Я снова один. Мы расстались спокойно и без слез. А ведь казалось, что любовь наша будет вечной. И только пылающий ковер листвы шуршит под моими ногами. Как догорающий костер, костер, в который брошена любовь. Осенняя листва, внезапное прозрение от страсти и жары, грез как навязчивых идей. Осенняя листва, природное умение оставить на земле все, что должно пройти скорее. Осенняя листва, весенние мечтания, желание лететь, несостоявшийся полет. Осенняя листва, июльские страдания, осенняя листва кучу везет и не везет.

А сегодня я листва еще не запертыми окнами на улице глядит, желанием тепла. Все сказаны слова в разводах пыльных теклами, по улице большой тоска машинами плыла. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользнет твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользнет твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва вдруг зашуршала под ногами, пылающий ковер прошедших чувств и слов. Осенняя листва, как все, что было между нами, как догорающий костер, который брошен.

0: вот такой вот трек был. А я передаю микрофон диджею Светогорскому. Принимай.
1: Да, спасибо, диджей Данчо. Меня все-таки бабайка пожевала и выплюнула. Оказался я невкусный. Слушай, перед тем, как я поставлю следующую песню, тоже заказ от Снежки, это будет «Любэ Луна», я хочу тебя, диджей Данчо, спросить. Вот следующий заказик я вообще изрыл все, не могу найти. Написано так. «Славка Погасов для Бриантки». Что это такое? Это песня такая? Это или исполнитель такой?
0: Я включу эту песню. Вот. У меня она есть. Это после тебя.

Да, стая. Я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

0: Это была Луна от Снежки, песня с плейлистом группы Любэ. Я передаю эстафетную палочку, выполняю заказик и, наверное, будем ставить по финальному треку.
1: Да, я от себя как раз выполню последний трек. Это будет Славик Погосов. Ты беда моя. От Снежки. Поэтому поехали.

0: Вот проект у меня был последний. А, Славик Погосов, ты беда моя. Я передаю микрофон диджею Светогорскому и прощаюсь с вами до завтра. Завтра я тоже, мы тоже так же выйдем. Вот, теперь диджей Светогорский, принимай микрофон и ставь замечательный трек. Последний.
1: Диджей Данчо, пока я ищу последний трек, тоже которым завершу эфир, не забывай, завтра мы с тобой выйдем в 2 часа, и даже, может, 2 часа проведем, до 3, до 4, потому что мы же объявляли, что у нас завтра необычный эфир, даже эфир, посвященный свадьбе диджея Светогорского и Елены. Ты не забыл?

0: Dentro.
1: Пошли. Завтра мы именно с кнопкой с вами услышимся. Вот. А я тем временем опять же прощаюсь с вами до завтра. И Светогорский, ставь какой-нибудь трек.

Ну что, дорогие радиослушатели, на этой ноте заканчивается наш стол заказов и заканчивается мой эфир на сегодня. В 6 часов у нас придут Вадим и Евгения, и они проведут эфир с вами дальше. Дальше свободный эфир. Завтра, как и обещал, завтра у нас эфир очень красивый. Он полностью призом будет. Поэтому дождитесь завтрашнего эфира. А сейчас мы пока свободный эфир послушаем немножечко 80-х.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза. Посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

Выходишь здесь? Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами ваши любимые ведущие Вадим и Евгения. Вадим, добрый вечер тебе.
1: Привет, привет. Всем привет, ты к нам включился. Мы сегодня чуть пораньше выползли, приплыли. Так как у нас Гижеев не оказалось на 16, но мы сегодня так чуть-чуть пораньше. Ну что ж, начнем потихонечку, как ты думаешь, Женя?
0: Давай начнем.
1: Ну что, обещал я тебе за эфиром одну вещь?
0: Какую такую вещь ты обещал?
1: Какую-какую? Пожестить.
0: Ну куда ты прям сначала-то?
1: Сейчас немножко разогреем нашу публику. Вот это как блицы.

0: Ну что ж, вот такой вот у нас разогревчик в нашем эфирчике был, друзья мои. Надеюсь, вы тут уже подогрелись, и вам стало немножко жарко от такого. Ну что ж, Жень, что скажешь?
1: Да, ты знаешь, ты, мне кажется, тут, по-моему, не то, что разогрел, а напугал всех.
0: Ну нет, напугать не напугал, но все-таки подогрел чуть-чуть нашу публику. Вот я кофеек, привет. Так, вот скоро тебя выпьем попозже. После эфирчика. Вот так вот. Жень, принимай микрофон дальше и продолжай.
1: Да, конечно же, я поставлю группу «Божья коровка». Знаменитая песня «Гранитный камушек».
0: Давай послушаем.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала группы «Божья коровка». Вадим, как тебе такая композиция?
1: Она так старенькая тема, но очень красивая. Давненько я ее не слышал.
0: Да, кстати, вот. Они почему-то перестали петь, честно говоря.
1: Да, что-то новых треков от них пока не видно. Но и не слышно тоже. Так, ну а вот хотел тебя спросить... Женя, как ты относишься к творчеству группы «Чернобыльск»?
0: Если честно, я даже ее не слышала.
1: Знаешь, послушаешь вот такую вот замечательную композицию под названием «Бей». Давайте послушаем.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек, прозвучавший композиция Beat у нас группа Черный Обелиск. Пишите свои комментарии по поводу данного трека. Жень, тебе тоже микрофончик, и высказывайся.
1: Да, ты знаешь, очень красивая композиция. Огромное тебе спасибо. Вот, но кажется, что нашим радиослушателям тоже этот трек очень понравился.
0: Это, надеюсь, на это, потому что комментариев пока нету, но надеюсь, будут они у нас по поводу этого трека.
1: И тоже заказиков пока я не вижу.
0: Пока нету, да, тоже не приходит. Что-то у нас чат немножко так затишье.
1: Давай-ка я включу тогда. Так.
0: Что послушаем?
1: А мы «Зеленый свет» послушаем Валерия Леонтьева.
0: Давай.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели, от Льваря Леонтьева. Вот Диджей Светогорский спрашивает у меня, можно тогда Пикалёва песню? Да, конечно, можно, а вот которую ты мне послал до этого, я, скорее всего, поставлю завтра ее в 8 вечера.
1: Ну да, потому что мне тут он тоже писал, что заказ в Максе, но Макс, тут аккаунт у меня на другом телефоне, я не буду пока сам переавторизовывать его, это очень слишком неудобно. А вот сейчас пока песню поставлю, а ты тогда, Женя, что-нибудь сообрази с заказчиком, пока песня играет, хорошо?
0: Ну, тогда, Саша, если про Пикалева ты хочешь послушать, то скинь, пожалуйста, песню, чтобы я ее себе
1: Я пока поставлю тогда вот
0: поставила.
1: такой трек, пока там тебе скидывают заказик. Сейчас у меня есть тут композяшечка, и мы ее с удовольствием послушаем.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас отзвучавший. Ну что, Жень, ты там нашла, чего искала?
1: Да, конечно, я нашла. А ты знаешь, Вадим, его, дорогие радиослушатели, вот тут мне диджей Светогорский попросил поставить композицию про город Пикалево, но во втором варианте.
0: Ну что ж, раз попросил, можешь ставить.
1: Вот, Саша, твой заказ. Павел Колесник, Пикалево.
0: Короче, запускай.

0: Вот такая красивая композиция про мой город. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Интересный, кстати, трек. Спасибо большое за такой любопытную тему. Вот, тоже вещь хорошая. Спасибо большое за такой классный заказик. А мы продолжаем двигаться
0: Да.
1: дальше. И хотел тебя спросить, Женя, ты что-нибудь слышала о такой команде «Нефть»?
0: Еще раз не поняла.
1: Группу «Нефть». Слышал такую?
0: Нет.
1: Тогда послушаем тоже это рок-коллектив, и все это «Ярым оком» композиция называется.

0: Композиция Яром Оком, прозвучавшая в нашем эфире. Все это группа Неветь, дорогие друзья. Довольно-таки интересный, мне кажется, коллективчик, потому что есть треки, которые даже пожестче, чем вот этот прозвучал. И мне вот интересно, вот тоже такой моментик, как вот умудряются девушки совместить все это рок-коллектив, это вообще жесть на самом деле, даже метал-коллектив. Вот, Жень, что ты скажешь по этому поводу?
1: Ну, ты знаешь, я даже никогда не слышала, чтобы женщины пели рок.
0: Более скажу, металл даже, не то что рок.
1: Даже ну, вот видишь, я первый раз даже это слышу.
0: И вот как-то мне вот попался этот коллектив очень давно, и вот именно как раз вот с этой композицией я стал знакомиться с этим коллективом, и довольно-таки много рок-вещиц тут есть. Ну, а пока давай, наверное, ты поставишь что-нибудь от себя, я пока поищу еще. Ну, главное, чтобы
1: слушать. А я поставлю Валерия Леонтьева «Исчезли солнечные дни».
0: Интересно, куда они исчезли? Давайте выясним.

0: Ну что ж, давай послушаем.
1: А, кстати, уважаемые радиослушатели, всех с Днем Молодежи!
0: Полностью присоединяюсь к твоему высказыванию, давай запускай композицию.

0: Вот такой красивый трек прозвучал. Спасибо, Саша, огромное, конечно, за такую красивую композицию. Но, знаешь, ты немножко, наверное, перепутал. У нас день рождения города 9 декабря.
1: Ну да, он поставил, видимо, сейчас. Как говорится, хулиганся перепутал. Бывает такое. Вот так вот. Ну что, предлагаю послушать еще одну композицию группы «Неведь», если ты не против.
0: Конечно, ставь.
1: Следующий трек, который прозвучит, называется «Брошусь птицей».

0: «Брошь с птицей», так называется композиция от группы «Нередь», прозвучавшая только что. Дорогие друзья, как вам вот эта вот интересная тема, на мой взгляд, по крайней мере? Женя, что-нибудь добавишь?
1: Знаешь, это тоже очень красивый такой роковый трек.
0: Учитывая то, что это
1: я думаю,
0: рок-метал.
1: Что... Вот есть... видишь, я даже угадала.
0: Да, потому что есть еще от этого коллектива в мужском исполнении треки. Я их потом поищу, пацаны. Они более жесткие, чем вот женского исполнения.
1: Вот-вот. И, честно говоря, чтобы исполняла женщина рок, это не... Я бы ни за что не поверила.
0: Ну, не услышишь, не поверишь. Собственно, как бы... Вот. Если даже взять, допустим, ту же группу «Луна», которая вот у нас вокалистка там Лусина Гаворкян, она же тоже рок исполняет, но об этом я позже немножко поставлю, а пока продолжайте.
1: Да, ты знаешь, а я вот сейчас хочу поставить композицию, я знаю, что нас слушает Вероника Николаева. И ее же композицию я хочу сама поставить, и это называется «Золотистый ретвейлер». Давай послушаем.
0: И потом тогда еще «Небо с голубыми глазами» тоже подготовь. Давай сразу две поставим.
1: Да, «Небо с голубыми глазами». Тогда подожди секунду.
0: Ты пока эстафету, пока ты ее, она играет, ты сразу подготовишь следующую. Так что давай.

0: Вот такие две красивые, очень красивые композиции прозвучали, да, Вадим?
1: Да, ты знаешь, они очень красивые и романтичные вещи. Вот от Вероники Николаевой это вообще шикарно.
0: Да. Кстати, надо что-то поставить от Игоря Николаева. Что-то давненько
1: Да,
0: его не
1: ты поищи
0: ставили.
1: пока, но прежде чем ты это поставишь, найдешь, да, у тебя будет минутка 19, нас я просил. Почему? Потому что, вот обращаясь опять же к творчеству группы «Нивить», есть, да? Мало того, что они поют металл, так они еще и есть у них небольшие прочтения картинки. Ты об этом знала?
0: Нет.
1: Давайте послушаем одно прочтение, как раз коротенькое, на минуты 19, называется «На метель». Так, холодненькое такое прочтение, скажем так. Надеюсь, нас не заметет. Послушаем прямо сейчас.
2: Снег подушкой меховою обнял давнюю печаль. Ветер колкою волною голос мне принес сквозь даль.
3: Подожди меня, отстала. Ноги вязнут в облаках. Я замерзла, я устала. Одинок мой лютый страх.
2: Нету звезд, луна потеря. Только снег идет, идет. Кроет матом и метелью, озверев небесный свод. Не расслышу, кто кричал мне? Показалось, ведь метель — это сонная усталость нагоняет канитель. Как же можно верить ветру, пустослову, шутнику? Что услышу, не поверю, сам как ветер часто лгу.
3: Как же ты меня не слышишь? Умоляю, подожди! Нету сил, все тише, тише, только слезы льют дожди.
2: Снег подушкой меховою усыпил мою весну. Если все вокруг глухое, то и я тогда усну.

0: Вот такое вот прочтение от группы «Неветь» у нас прозвучало. Дорогие друзья, как вам вот это? Пишите, пожалуйста, ваши комментарии в чатике. Жень, тебе тоже даже вопросик такой задаю, потому что такого ты еще вряд ли не слышала.
1: Ты знаешь, какой-то он такой вот необычный, я так сказала.
0: А в чем показалось тебе, что он необычный, что такое?
1: Ну вот, в разговорном варианте я его не слышала, честно говоря.
0: А мне доводилось слышать, потому что как раз вот сборничек где-то у меня такой где-то есть, надо искать, скачанный. Ну вот, как раз вот именно вот в таком прочтении тоже интересненький. И есть вот несколько вариаций. Они записывали, вот в том числе вот эта метель, которая была только что. Надеюсь, нас не замело там слишком сильно. А ты уже нашла там то, что
1: да
0: хотел
1: нет.
0: поставить?
1: Сейчас, вот я еще заказ, блин, Суза. Я сейчас.
0: Заказик наверняка от кого-то там пришел тебе. Потому что много что интересного у нас должно быть, по крайней мере. Так что вот как-то...
1: Заказ мне пришел от Дежея Святогорского.
0: Давайте послушаем.
1: Сейчас я его поставлю.
0: Что это там такое? Ой.
1: И это будет Юрий Лоза. Давай вспомним эту композицию.
0: Ну что ж, у него много треков хороших. Один из них прозвучит прямо сейчас.
1: Сейчас, секундочку. И это будет композиция Юрия Лоза «Плот».
0: Ну что ж, поплыли куда-нибудь.

0: Все.
1: Забирай, забирай.
0: Вот такой заказик прозвучал. Ири Лоза, плот.
1: Может,
0: Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: да, ты знаешь, вот опять же в этом коллективе покопался еще немножко, и есть еще прочтение от них. Вот тоже.
0: Ну, ты сегодня что-то всех решил на урок, что ли?
1: Ну, не
0: Так
1: совсем, ну как
0: объясняешь.
1: рок, но здесь прочтение тоже на минутку 45 попался мне. Файл называется «Види... так, вижу, что не видят остальные». Не знаю, слышал ты такое или нет. Может, попадал где-то тебе-нибудь?
0: Нет.
1: Давайте послушаем прямо сейчас.
2: Вижу, что не видят остальные, зная то, что будет наперед. Вечная река и облака седые, горные вершины, безразличный лед. Чувствуя подобно Богу ночи, кончиками пальцев и луной, став сильнее и намного жестче, в снах сливаясь с призрачной тобой.

0: Вижу, что не видят остальные. Все это нить, прозвучавшая. Вот такое прочтение интересное тоже. Пишите ваш комментарий, конечно же, в нашем чате по поводу этого действия. Ну, а Жень, тебе также микрофон. И вот что скажешь по поводу нет этого действия?
1: Да, ты знаешь, я пока поставлю вот такую композицию. Самое
0: Прежде
1: красивое имя.
0: чем поставишь по поводу вот этой, выскажи сначала. Это
1: А ты
0: прочтение.
1: знаешь, я тоже вот такое первый раз слышу. И, конечно же, послушать можно.
0: Ну что ж, давай тогда ставь свою, а я потом еще поставлю.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Два заказика у меня.
0: Ну, давай, ставь.
1: Первый заказик будет от Снежки, а второй от Искорки. Вот так вот. Так что слушайте, девочки.
0: Ох ты! Искорка, привет!
1: Привет-привет тебе и хорошего позитивного настроения. Послушаем ваши заказики прямо сейчас в нашем эфире.

Город печальный, уставший от рокота. Где же ты, счастье мое одинокое? Дождь сумасшедший назначил свидание. Что ты сказала ему на прощание? Город ночной, одинокая женщина, с летним дождем этой ночью повенчана. Вот у метро покупает цветы. Где ты, единственный грешный?

0: Дорогие друзья, продолжаем наш эфирчик. Вот такой вот у нас, такие два заказика у нас прозвучали. Продолжаем далее. Жень, там у тебя что-то осталось еще?
1: А ты знаешь, у меня тут Снежка заказала композицию шамана.
0: Какую на этот раз послушаем?
1: Шаман, гуляй, Россия!
0: Ну что, прогуляемся по нашей России.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Снежки для всех. Шаман Гуляй Россия. Вадим, у тебя что-то есть?
1: Да, вот есть один заказик от Снежки. Так что поставим. Сейчас. Ой. Так, я уже загнал тут. И будем слушать вот такую вещицу.

0: Вот такой заказик от Снежки прозвучавший. Продолжаем двигаться дальше. Кстати, Женя, что ты скажешь по поводу вот этой темы?
1: Ну, ты знаешь, мы сходили, позагорали.
0: Ну да, есть такое. Загорали точно. А вот сейчас я хочу обратиться опять же к коллективу «Нить». Есть у них трек под названием «Ожог». Может быть, тебе попадался такой?
1: Нет.
0: Не попадался? Ну, давай, наверное, мы его послушаем. Он уже более тяжеленький, нежели предыдущий трек. Ну, там, я ставил до этого. Сейчас все узнаешь. Буквально через секунду.

0: Композиция «Жок» и все это нефть, кстати, прозвучалась. Но тут, наверное, ты уже, Жень, заметила, что вот тут она уже чуть жестче, чем предыдущие треки.
1: Да, это не металл случайно.
0: Случайно, да. Ты угадал.
1: Ты
0: Они как
1: сегодня
0: раз...
1: что-то решил вечер металла устроить?
0: Ну, там не только металл, там, в принципе, и заказики, которые приходят к нам, мы их тоже ставим, мы, конечно, все это дело выпускаем, ну и, конечно, радует наши слушатели. Так что вот как-то так, друзья мои. И как тебе вот такая вот более жесткая тема, нежели
1: Ну да,
0: предыдущая?
1: я с тобой согласна, это же это пожестче.
0: Ну, это та, это чуть-чуть пожестче, но есть еще жестче, ну, я уже не буду особо там слишком сильно, потому что можно слушать или разогнать, и потом ничего не найдешь. Где там грачи потерялись? Вот. Вот такие вот у нас порой заказики бывают. Ну, это не заказики, а просто от меня была композиция. Но я думаю, что если вам понравилось вот такое, то я вполне могу ставить еще. Потому что треки там еще есть. И мне как раз вот заказик пришел. Если ты не против, я его
1: И
0: поставлю
1: мне тоже
0: сейчас.
1: заказик есть от Снежки.
0: Ага. У тебя от Снежки, а у меня... Так, сейчас я скачаю только. Потом уже скажу от кого. Так, секунду. Скажу, от кого. А у меня тоже от Снежки. Так, ну
1: У
0: что,
1: меня
0: ты...
1: группа «Градусы», а у тебя?
0: И самых ляжших у меня.
1: У меня группа «Градусы».
0: Ну, давай
1: Режиссер.
0: срежиссируем что-нибудь, а потом послушаем еще заявочку.

0: Вот такая красивая композиция. Закатик прозвучала от Снежки для всех, уважаемые радиослушатели.
1: И еще один заказик от Снежки прямо сейчас в нашем эфире.

0: Ну что ж, тут, короче, Снежка нас в ресторанчик сводила. Ну что ж, я думаю, что это за счет Снежки было, конечно же.
1: Что-то мне не хочет заказик закачиваться.
0: А какой ты хочешь заказик закачать? Скажи мне, пожалуйста. Что там у тебя есть?
1: Мне надо, Снежка заказала Розенбаум, одноклассники.
0: Сейчас найдем.
1: А мне его никак не скачать.
0: Сейчас посмотрю тогда, подожди секунду. Давай тогда ты поставь песенку, я сейчас поищу. Какой-нибудь туда.
1: Да, конечно, я пока поставлю. А я поставлю, кстати, Игоря Николаева. Я обещала.
0: Ты обещала, кстати, да, давай.
1: Я
0: Какой-нибудь.
1: поставлю Игоря и Юлю Проскорякову. Это называется «Две звезды». Давайте послушаем.
0: Слушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала «Две звезды», а прозвучала композиция от Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Вадим, вот, а ты что поставишь дальше?
1: А я поставлю как раз тот заказ, который ты мне передала.
0: А, ты нашел. Ну, поставь.
1: Естественно, послушаем.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек прозвучавший в нашем эфире. Заявочка была. Ну, а далее, Жень, твой микрофон.
1: Да, конечно же. А я дальше поставлю композицию Игоря Николаева.
0: Что, предлагаете расслушать? Какую из его творчества?

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. «Пять причин». Мне вот почему-то, не знаю, Вадим, почему-то эта композиция у Игоря очень нравится. Почему, не знаю.
1: А мне нравится еще одна тема, но только уже у Юли Проскуряковой. Давайте послушаем.
0: Какую?
1: Вот такую сейчас поставлю.

0: Вот такая вот интересненькая композиция у нас прозвучала в нашем эфирчике. Ну что ж, Жень, забирай микрофон дальше.
1: А ты знаешь, если ты Юлю включил, значит, я сейчас включу еще одну
0: Ну, раз
1: композицию.
0: ты там нашла что-то
1: Игорь
0: такое.
1: Николаев и Юля Проскурякова, СМС.
0: Ну что ж, прежде чем ты включишь, хочу спросить. А вот раньше много ли, часто ли вы писали смс к своим родным или близким? Вот скажите, пожалуйста, пока песня звучит. Давайте послушаем.
1: А ты знаешь, мы раньше не писали смс-ок. Телефонов же не было.
0: Ну, я имел в виду те, которые вот когда только начали появляться телефончики, и уже появились смс-ки, и поэтому вот я про это имею в виду, а не про тот, который ты сейчас подумала сама.

0: все. Вот такая красивая композиция прозвучала на сегодня. Последняя.
1: Ну да.
0: Вот, Вадим, как ты думаешь, мы будем передавать эстафету Аннушке?
1: Да, но прежде чем это сделаем, попрощаемся с нашими слушателями.
0: Да, всем спасибо большое за заказчики, всем огромное. Мы к вам завтра, кстати, придем в 20:00.
1: Да, немножко поменяемся с Анюткой, которая вот стоит на пятерочке. И Снежка тоже здесь. Приветствую еще раз и спасибо за пятерочки. Ну, а мы услышимся в 8 вечера завтра. А под финал, как всегда, наши клыки в эфире.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

0: Всем привет! В эфире Радио Лидер, и следующие 2 часа с вами проведу я, ваш личный спонсор хорошего настроения и белой полосы в жизни, диджей Аннушка Удача. Громкость на максимум, заботы на паузу. Погнали ловить позитив! Но сначала мы послушаем рекламу чатов партнеров.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.агус.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Привет, привет! Еще раз, на Радио Лидер стартует 2 часа чистейшего кайфа. У микрофона Аннушка Удача. И да, если вы до сих пор думаете, что вам не везет, то расслабьтесь. В ближайшие 2 часа удача будет работать исключительно на вас. Музыку погромче. И первая композиция – это заказик от нашей Снежки. Она время не теряет, уже заказывает. Молодец, Снежка. И композиция называется «Круги на воде».

Нарисуй свои круги. Это был заказик у нас от Снежки. Итак, ловите флюиды позитива, народ. Это радиолидер. Ближайшие 2 часа, как я уже сказала, мы проведем вместе. С вами Аннушка Удача. Заряжаю на успех, отгоняю тоску. Принимаю ваши заказики. Пишите, звоните, не стесняйтесь, ведь удача любит смелых. И следующая композиция будет от меня музыкальный подарок. Ты не прячь улыбку.

Снежка, с твоими заказиками не все так просто. Один уже не смогла найти, к сожалению. А сейчас я перехожу к следующему треку. И это, девочки, это трек для нас. Песня называется «Вся история уже история». Перевяжу на понятный. Если бывший снова пишет «Привет, спишь?», включайте просто радиолидер погромче. Прошлое оставляем в прошлом.

Прекрасная, красивая композиция. Но я перехожу к следующей. Вы знали, что правильные девочки в лесу напевают вовсе не тили-тили-трали-вали? Они напевают хиты группы «Рамштайн». И время для минутки сурового лесного юмора на радио «Лидер». Встречайте классную новинку, от которой душа сначала сворачивается, а потом разворачивается. Гарри Минт и его эстонская красная шапочка. Погнали! Погнали!

поучительной истории. Мойте руки перед едой. Так, так, так. А у нас в эфире радио «Горячий заказик». Снежка, дорогая, судя по твоему музыкальному заказу, Снежка у нас сегодня решила окончательно растаять и уйти в полный отрыв. Она заказывает рюмку водки на столе. Ну что ж, наливаю тебе рюмочку водки.

Ну все, Снежки налили рюмочку водки. Снежка, ты там, если это, водочку пьешь, ты не это самое, осторожнее, немного ты сильно не пей, а то буянить, то начнешь у нас тут в чате.

Так, стоп. А вот сейчас диджеюшка удачи будет искренне смущаться и таять в прямом эфире «Радио Лидер». Ко мне прилетел персональный музыкальный привет и подарок от нашей постоянной слушательницы нежного солнышка. Солнышко, дорогая, спасибо тебе. Твоя удача прямо сейчас расцветает, как весенний цветок. Специально для меня, для вас. И для всех, кто любит настоящую душевную музыку, премьера от Влада Парфирова, трек «Ландыши». Слушаем.

Спасибо, нежное солнышко, за цветочки, за ландыши. Очень красивая композиция. Спасибо большое. Я перехожу к следующей. Девчонки, признавайтесь, кто из вас в начале отношений не притворялся скромной и зеленой, а потом как показал свою истинную царскую натуру? Мужчины, этот трек – официальное предупреждение для вас. В эфире «Радио Лидер» – время музыкального юмора. Встречайте классный трек от «Мьюзик Сова», «Царевна лягушка».

Классная песня, мне она очень нравится, я прям улетаю в небеса от этой композиции. Ну что ж, и продолжаю свой эфирчик. Снежка сегодня у нас в ударе. Сначала была рюмка, а теперь Снежка прям требует миллион. Куба не дура. Ну что ж, раз ко мне обращаются с такими запросами, я просто как... Удача обязана наколдовать каждому, кто меня сейчас слышит, по чемодану зеленых купюр. Начинаем визуализировать богатство прямо сейчас. На полную громкость включаю Гусева и его трек «Миллион». Снежка, лови свой заказик.

Снежка, ровно миллион на твои желания. Надеюсь, ты получил этот миллион. Ну а сейчас, девчата, официально заявляю, выбрасываем весы, отменяем кефирные диеты и прекращаем грызть этот грустный лист салата. Настоящей красоты и хорошего человека должно быть много, чтобы всем хватило. Время включить на максимум режим безоговорочной любви к себе и устроить жаркие танцы. Встречайте убойный народный хит от проекта «Частушки-шуточки». Ай да, я какая пышечка!

А вон диджей Скиф всех поздравляет с Днем Молодежи. Я присоединяюсь и всех поздравляю с Днем Молодежи. А сейчас я перехожу к заказику. И это заказик у меня будет от нежного солнышка. Нежное солнышко очень красивую композицию заказала, прям манифест для женщин. Тамара Кутидзе, это курю и брошу. Правда, я не курю. А ты, Снежка, ну я думаю, не курит тоже. Ну, видимо, нравится эта песня. Давайте послушаем.

Ну все, докурю и брошу. Так. У нас следующий заказик. У нас в эфире прям спецзаказ от Ирчонка. Иришка, еще раз привет, дорогая. Судя по треку настроения, у нас сегодня включить сильную независимую женщину и немного погрустить о высоком. Девчата, отменяем все разлуки, а вот птичкам летать разрешаем. Я официально объявляю время красивого вокала и мурашек по коже. По заказу Ирчонка неподражаемая Валерия и ее потрясающий хит «Птица».

Но наша Снежка хочет послушать песенку Crazy Frog. Вот такая песенка. Давайте послушаем.

и зажгли мы с вами. Ну а сейчас на радио Лидер время для момента, когда хочется на секунду притихнуть и выключить всю суету и вспомнить о самом главном. Наш слушатель Светогорский прислал очень важный заказ. Песня, от которого у каждого в груди становится тепло, а на глазах наворачиваются слезы. Я предлагаю каждому из вас сейчас набрать просто знакомый номер, сказать: «Мам, пап, я вас люблю». По заказу Светогорского до мурашек, до самой глубины души, великий Кока Павлиашвили и его молитва «Помолимся за родителей».

0: va molim se za roditelje.
1: Ой-ой, у меня убежала немножечко, убежала. Давайте перейдем к следующему заказику. Наш любимый Рчонок заказал песню, которую нужно крупными буквами написать на заставке телефона каждой девушки. В наше время лайков, комментариев, слухов так легко запутаться. Королева городского романса плохого не посоветует. Итак, слушаем композицию «Любовь Успенская. Не верь чужим словам».

Это был у нас заказик от Ирчонка. Нет, это не от Ирчонка, да? Нет, от Ирчонка все правильно сказал. Итак, а сейчас переходим к следующему заказику. Снежка сегодня решила показать нам все грани женского настроения. 5 минут назад мы прыгали под Crazy Frog, а сейчас пришло время для серьезного разговора. Девчата, признавайтесь, у кого прямо сейчас внутри накопилось целый вагон эмоций, которые срочно надо выплеснуть. Наверное, я думаю, у Снежки она сегодня у нас с рюмочкой водки. Итак, я объявляю 5-минутку понимания и поддержки. Красивый, красивый, очень красивый трек. Крик души.

Это был заказик от нашей любимой Снежки. Ну а сейчас, пока я готовлюсь с вашим новым заказиком, я поставлю от себя композицию Сергея Лазарева.

Там или там, та-та-рам-там. В эфире радио «Лидер». Время для песни, которая согревает лучше любого чая. Огромное спасибо Светогорскому за этот выбор. Я точно знаю, самое большое везение в жизни – это когда тебе есть кому позвонить и услышать родной голос. Давайте отложим в сторону дела, пробки, суету. Послушаем эти мудрые строчки, которые поет великолепный Валерий Семин. Трек «Позвоните домой».

0: до земли.
1: Ну а сейчас ловите порцию мировых хитов на волне Радио Лидер. Специальный музыкальный привет от Ирчонка и всех, в чем сердце круглый год живет весна. Аннушка, удача гарантирую, то есть я гарантирую вам. Этот трек сделает ваш день чуточку идеальней. Добавляем в эфир немного элегантности и романтики. Слушайте заказик от Ирчонка.

0: Такой нежненький заказик был от Ирчоночка нашего. Ну а котик пишет в чатике, что он только что из баньки пришел. Да, постоянный наш Данчик, котик, только что смыл с себя все заботы рабочей недели, отложил дубовый веник и пришел требовать свою законную порцию музыкального адреналина. Свежему Данчу свежий качающий звук специально для тебя, котик, и для всех, кто сегодня на расслабоне. Композиция «Музыкальный поток» с треком «Анька, зажимай». Врубаю на полную звук.
1: Анька,

мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

Это был заказик у нас от Данчо Котика. А Снежка-то, Снежка, то требовала всю рюмку водки на стол ей. А сейчас вообще пишет, по барам говорит. Ну подожди, Снежка, 20 минут эфирчика моего остался, и пойдем с тобой по барам. Я не против.

Такой заказик был у меня от Снежки. Но сейчас ловите план на выходные, если телефон перегружен, а память забита. Не надо удалять полезные приложения или фотки с подругами. Удаляйте номера, которые уже давно не должны вам звонить. Прямо сейчас включаем режим тотального женского обнуления и подпеваем на полную громкость. Встречайте мощный трек от группы «Гравитация». Я удаляю номера.

А Снежка-то, Снежка сначала рюмку водки просила, потом зовет по барам, а теперь говорит, не забудь с собой подорожник-то, подорожник. А подорожник же обычно к ранам же прикладывает. Что-то у меня уже тут такие мысли, может быть, не ходить с ней по барам. Похоже, она там бить кого-то собралась. Ну что, Снежка, лови свой заказик.

Я, наверное, не пойду со Снежкой по барам. Похоже, мы с ней потом эфир будет вести некому. Обе будем с ней сидеть где-нибудь в обезьяннике. Да. Ну что ж, продолжаем. Мне хотя уже пятерки ставят, а я еще продолжаю, я еще в азарте. Продолжаю нашу онлайн-вечеринку на сайте Радио Лидер. И спецзаказ от Ирчонка возвращает нас в жаркое лето. Песня Джули – это гимн для всех, кто хоть раз влюблялся в отпуске за границей и пытался объясниться на пальцах. Ирчонок, ловите свой заказик.

Ну а сейчас ловите порцию ночного электронного драйфа на сайте Radio Liter. Янушка, удачи, то есть я плохого не посоветую. Этот трек создан для того, чтобы раскачать наш онлайн-чат на полную мощность. Встречайте стильный проект My Way Cassette. Ловите.

Это были незабываемые 2 часа на радио Лидер. Вы зарядили меня своей энергией на 100%. Желаю вам, чтобы ваша жизнь двигалась только вперед, к успеху, богатству и любви. И главное, делайте это на максимальной скорости. Наша финальная точка на сегодня – зажигательная Светлана Руденко с песней «Без тормозов». Слушаем, танцуем прямо у компьютеров, у мониторов. И ловите мою удачу. До новых встреч, друзья!

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: И всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на Радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения Радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы слышите прямо сейчас на Радиолидер. Реклама на Радиолидер.
0: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор — это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Вот запрещен.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
9: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: И реклама на Радио Лидер от чат-партнеров отзвучала, уважаемые радиослушатели Радио Лидер. Радио ведет набор ведущих по всем вопросам. Обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. 7 семерок. Принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: И далее прозвучит трек, как Алина и Ася перепутали дверь.

прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной, и совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

где мы оказались визави. Словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во сто крат сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

0: Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Доярка я.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

объясни, все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Мне Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бугалей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

Зачете вам ну, то, что конюхам, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы кум мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Со старой липой на поляночке другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

0: застарели пей на поляночке. Тебя я часто поджидал, моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: И далее прозвучит трек от Алин Клубни.

Делай так, чтоб начинала я тебя ненавидеть. Я не хочу тебя обидеть. Твой милый мальчик, мы расстаемся.

0: Есть любви, погасли звезды, ясли звезды.
1: Далее прозвучит кавер «Угонщица».

Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

глазах твоих больших. Тревога и печаль, еще один звонок.

над нами проплывает. Над тамбуром горит полночная звезда, кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

Это был заказ от прекрасного нежного солнышка для ее любимого мужа, диджея Данчо. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И услышимся мы с вами ровно в 22:00 по Москве. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер, уважаемые радиослушатели Радио Лидер.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не